меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются. Очень черные, влагой потернуты, нежно и страстно глядят из

Задумался товарищ, вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

0: révolte.
1: Царь под воду подходил да под Казань городок. Он под копы подкопал да под Казанку под реку. Как татари да по городу похаживают, на царя Ивана типа поглядывают. Слетатары!

0: дело пьянство и на дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай.
1: Пей, да про себя разумей, отец Варлам.
0: Про себя. Да что мне про...

Ходишь, ходишь, молишь, молишь, еле, еле три полушки выморишь. Что делать с

Прижь, а вот что, Алёха, при тебе указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий теретик Гришка Отрепьев. Знаешь ли ты это?

Да, не слыхал, читать умеешь. Нет, сыне, не умудрил Господь. Кто от тебя указ? Нашел мне этот середик, брат мой, гор, Гришка, ты. Вон, а что ты, Господь, с тобой?

0: Верьте ему! Верьте, ребята!
1: Что вы, что стрелы окаянные, чего пристали? Ну, какой я грешка! Нет, брат, молод, шутки шутить. Хоть по складам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, коль дело-то до петь не доходит.

Единое случайное зло, когда беда и рад бежать, да некуда, душа горит, нальется сердце ясно и тяжко, тяжко станет, что молотом стучит в ушах. Упреком и проклятием, и душит что-то, душит, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики кровавые в глаза. Он там, что это, там, в углу.

0: Иван Яковлевич, вечно воняют руки.
1: Отчего ж бы им воняться-то?
0: Не знаю, братец, но только воняют.

0: со звуком.
1: Пусть дурак ест
0: хлеба. О, если хотелось бы и того, и другого. Но совершенно невозможно требовать двух вещей сразу. Прасковья Осиповна не любит таких прихотей. Плотное, что бы это такое было?

другие. Ты посудите сами, я не знаю, милостивый государь, извините, если на это смотреть сообразно, сплавила ведь долга и чести, вы сами можете понять.

12 часов по ночам из гроба встает барабанщик, и ходит он зад и вперед, и бьет он провально треман. И в темных гробах барабан могучую будет пехоту, встают молодцы егеря, встают старики-гренадеры.

Ты сон по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу, и в темных могилах труба могучую конницу будит. Седые гусары встают, встают усачи кирасиры, и с севера юга летят, с востока и запада мчатся на легких воздушных конях, один за другим эскадроны.

судьбы и армия честь отдает. Становится он перед нею и с музыкой моего проходят полки за полками в 12 часов.